0: Нашето последно, но не и по значение предложение е интересен нов прочит на любимо хоро, който ни предлагат Бразбенд Сандански, а именно Браз Ширто.
1: Номер 6.